0: Нет, экраны не работают. Обычно на свете экраны не работают.
1: Телевизор, хозяин, хозяин.

Такая, потому что хорошая опять же здесь, мистер, да иди, шарманка.